0: 10 часов утра в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В России расширят перечень справок, которые можно получить онлайн. Перечень медицинских документов, которые можно будет получить без посещения врача, в 2026 году планируется расширить во всех регионах России. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Вадим Ваньков. По его словам, в числе документов, которые можно получить онлайн, сертификат о профилактических прививках, справки о временной нетрудоспособности, справки об отсутствии контакта с инфекционными больными, медзаключение о принадлежности несовершеннолетнего к медгруппе для занятия физической культурой. Замминистра подчеркнул, что гражданин сможет сформировать соответствующий запрос через госуслуги при условии прохождения диспансеризации или же наличия сведений в медицинской карте для того, чтобы система выдала необходимый документ. Экспорт смартфонов из Китая в Россию достиг максимума за полтора года. Стоимость экспорта телефонов в Россию составила 211 миллионов долларов. При этом за месяц объемы импорта выросли на 26%. В годовом выражении поставки увеличились в 1,7 раза. За первые 4 месяца этого года Россия импортировала смартфонов из КНР на 651,5 миллионов долларов, то есть на 13,3% больше аналогичного периода в прошлом году. Зарплаты молодым специалистам в России выросли вдвое за 4 года. Работодатели в России за последние 4 года почти в 2 раза повысили зарплатные предложения для соискателей без опыта работы. В среднем начинающим специалистам готовы платить до 67 800 рублей. К таким выводам пришли аналитики сервиса по поиску работы ХХРУ. Специалисты уточнили, что верхняя планка для начинающих сотрудников подскочила с 80 200 до 157 000 рублей. Нижняя граница при этом увеличилась с 23 800 до 39 500 рублей. Медианный размер предлагаемой заработной платы за 4 года вырос с 40 800 до 67 800 рублей в месяц. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Всем привет, это новое утро на Микс ФМ. Сегодня среда, 3 июня, самое начало дня. Запасаемся положительной энергией. Здесь на 102.7 огромное количество музыки, которая обязательно поднимет вам настроение. One Republic, Зет, Селин Гомес, LP уже на очереди. Еще мой коллега расскажет о погоде.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс ФМ. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 42-12.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра Драм.
5: Аудитория 12+.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45-88-45.

0: Еще раз всем привет, друзья, в студии Микс FM Настя Абрамова. Мы встречаем новый день, настраиваемся на рабочий лад и готовимся к новым свершениям. Сейчас небольшая реклама и сразу после лучшая музыка для вас. Квепс, Blackpink, также Blink 182, Стив Аоки, со мной на работе уже на очереди.
1: Реклама на Микс FM.
2: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта. 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад. Вход свободный. Быть всем.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет, дорогие друзья, меня зовут Настя Абрамова. Мне приятно услышать с вами на волне 102.7 FM. Сейчас мои коллеги поделятся информацией о погоде. Сразу после рекламы им продолжится музыка.
1: Погода на Микс FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс FM.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
1: Реклама на Микс FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 11 часов утра в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Госдума одобрила продление гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что, судя по количеству регистраций, закон достаточно хорошо себя показал. При этом он упомянул, что большое количество гаражей все еще не оформлены. Отмечается, что этот закон позволяет в упрощенном порядке бесплатно оформить в собственность землю под гаражом, если он был построен до 30 декабря 2004 года. При этом эти меры распространяются только на капитальные гаражи. Минфин хочет снизить покупки инвестиционных квартир за счет семейной ипотеки. Минфин предложил новый механизм ужесточения условий семейной ипотеки, связанный с ограничением доступа к льготным кредитам для части заемщиков. Ведомство планирует исключить из программы граждан с непогашенными жилищными займами, оформленными до 23 декабря 2023 года. В министерстве считают, что мера позволит снизить использование субсидируемой ипотеки для покупки инвестиционного жилья. Ведомство также уточнило, что уже выданные льготные кредиты отзывать не планируется. При этом семьи сохранят возможность получения нового займа при рождении еще одного ребенка и полном погашении предыдущего кредита. В России расширят перечень справок, которые можно получить онлайн. Перечень медицинских документов, которые можно будет получить без посещения врача, в 2026 году планируется расширить во всех регионах России. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Вадим Ваньков. По его словам, в числе документов, которые можно получить онлайн, сертификат о профилактических прививках, справки о временной нетрудоспособности, справки об отсутствии контакта с инфекционными больными, медзаключение о принадлежности несовершеннолетнего к медгруппе для занятия физической культурой. Замминистра подчеркнул, что гражданин сможет сформировать соответствующий запрос через госуслуги при условии прохождения диспансеризации или же наличия сведений в медицинской карте для того, чтобы система выдала необходимый документ. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.
3: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Продвигаемся по пути позитивного настроения вместе с Mix FM. Крутая музыка уже готова показаться в эфире. Боб Синклер, Кайза, Hey Violet, а также Scary Pockets уже на очереди. Перед этим реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Mix FM.
3: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Небольшая реклама далее, сразу после. Новый музыкальный блог слушаем. Tokyo Hotel, Going Deep и Seal уже на очереди. Впереди еще больше классных композиций. Это волна, которая сделает так, чтобы ваше настроение было на высоте. Это Mix FM. Оставайтесь вместе с нами.
1: Реклама на Mix FM.
2: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта. 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад. Вход свободный. Быть всем.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Движемся далее под лучшую музыку Микс.ФМ, а прямо сейчас небольшая реклама и прогноз погоды. Делайте громче, пусть ваше настроение будет на высоте.
1: Погода на Микс.ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс.ФМ.
3: Микс Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс ФМ.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
6: «Губерния» в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс.ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: полдень в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурев. Минфин хочет снизить покупки инвестиционных квартир за счет семейной ипотеки. Минфин предложил новый механизм ужесточения условий семейной ипотеки, связанный с ограничением доступа к льготным кредитам для части заемщиков. Ведомство планирует исключить из программы граждан с непогашенными жилищными займами, оформленными до 23 декабря 2023 года. В министерстве считают, что мера позволит снизить использование субсидируемой ипотеки для покупки инвестиционного жилья. Ведомство также уточнило, что уже выданные льготные кредиты отзывать не планируется. При этом семьи сохранят возможность получения нового займа при рождении еще одного ребенка и полном погашении предыдущего кредита. Минцифра обновила требования к владельцам сетей связи, обязанных обеспечивать работу систем оперативно-розыскных мероприятий. Новый приказ расширяет перечень данных, которые должны быть доступны для поиска и передачи по запросам уполномоченных органов. Теперь в контур СОРМ включены, в частности, адресные и паспортные сведения абонентов, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты и сведения об организациях. Документ также уточняет технические способы обмена данными. Эксперты связывают такие обновления требований с усложнением интернет-инфраструктуры и ростом числа компаний, на которые распространяются нормы. Каждый десятый работающий ищет новое место из-за отсутствия карьерного роста. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы «Суперджоб». 46% работающих называют недовольство уровнем дохода в качестве основного мотива для выхода на рынок труда. 10% респондентов ищут другую работу из-за застоя в карьере. В топ-3 причин оказалось и желание поменять сферу деятельности – 9%. Теперь каждый 11-й сотрудник думает о смене профессии, а не просто о компании работодателя. 8% опрошенных начали поиск новой работы из за реальных или ожидаемых сокращений штатов. 7% респондентов не устраивает начальство. Столько же, 7% жалуются на условия труда. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу губерния.ком.
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: Привет тем, кто присоединился только что. Мы отправляемся далее под лучшую музыку Микс FM, Алифабен, Питбуль, Нью, а также Джанкук и Лапт уже на очереди.
1: Погода на Микс FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс FM.
3: Микс Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
4: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
5: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

Микс на заказ. Выбирайте свой хит. Телефон 67 102 и 7. 67 102 и 7. Let's go.

0: Продолжаем движение вперед под лучшую музыку. Микс FM, Миз энд Мист, Зейн, а также Эль Голдинг на очереди. Перед этим небольшая реклама.
1: Реклама на Микс FM.
2: Old School на Микс FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс FM.
3: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: вам, дорогие друзья. Отправляемся далее под лучшую музыку Микс ФМ. А прямо сейчас реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад, вход свободный, быть всем.
4: Аудитория 12+.
5: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на Микс ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Час дня в Хабаровске.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Госдума одобрила продление гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что, судя по количеству регистраций, закон достаточно хорошо себя показал. При этом он упомянул, что большое количество гаражей все еще не оформлены. Отмечается, что этот закон позволяет в упрощенном порядке бесплатно оформить в собственность землю под гаражом, если он был построен до 30 декабря 2004 года. При этом эти меры распространяются только на капитальные гаражи. Новый перечень параллельного импорта от Минпромторга вступил в силу. В новой версии документа от Минпромторга исключен ряд позиций, в том числе отдельные марки ноутбуков, компьютеров и серверов. Изменения в список параллельного импорта ведомство утвердило еще в ноябре прошлого года своим приказом. В министерстве тогда разъяснили, что исчезновение некоторых товаров из перечня не отразится на ассортименте аналогичной продукции в России. Среди удаленных позиций оказались японские красящие составы для принтеров, материалы для лепки, а также несколько нишевых парфюмерных линий. Владельцы дачных участков столкнулись с новой мошеннической схемой рассылки фальшивых уведомлений о штрафах. Их запугивают якобы нарушением земельного законодательства. Об этом предупредил глава Комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов. По словам депутата, схема рассчитана на эмоциональную реакцию получателя. Человеку приходит сообщение о якобы выявленном нарушении, к которому предлагается ссылка для оплаты штрафа со скидкой. По этой ссылке перехватывается доступ в личному кабинету на госуслугах. Как пояснил чиновник, для проверки подлинности сообщения нужно убедиться, проводилось ли в отношении участка контрольное мероприятие. При сомнениях можно обратиться лично в территориальное управление Росреестра или позвонить по номерам с официального сайта ведомства. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию с сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портала «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора. Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Обеденный перерыв настал уже несколько минут назад. Будем подкрепляться и попутно слушать лучшую музыку Микс FM. Так однозначно аппетитнее. Для начала 21 Pilots, чуть позже там Lambert, Sophie and Jane's далее. А прямо сейчас рекомендую послушать прогноз погоды и небольшую рекламу.
1: Погода на Микс FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс FM.
3: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: She's a butcher with a smile, cut me farther than I've ever been.
1: Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучшее. Слушайте лучшее.

0: половинка второго в Хабаровске. Привет всем, кто присоединился к Микс ФМ. Музыка будет через пару мгновений. Для начала рекламы сразу после Горький парк, Джесси Джей, Ту Чейнс, Камрад. Чуть позже.
1: Реклама на Микс ФМ.
2: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Микс ФМ. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Микс ФМ.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад, вход свободный. Быть всем!
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Еще один рабочий час пролетел незаметно. Это все потому, что под музыку Микс ФМ все дается легко и непринужденно. Но сегодня среда, это значит, что вечером на Микс ФМ вы сможете услышать программу «Микс Экзотика». Музыка со всего мира и на всех языках будет музыкально и необычно.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре переменная облачность. Температура воздуха после полудня до 11 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Микс Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс ФМ.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 2 часа дня в Хабаровске. Новости.
1: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. МЧС обновила правила парковки для электромобилей и гибридных авто. Новые условия ввели для строящихся и проектируемых как наземных, так и подземных стоянок. В пресс-службе МЧС России подчеркнули, что запрета на парковку электромобилей и гибридных авто нет, как и ограничений на открытых стоянках. Тем не менее, новые положения, которые вступили в силу 1 июня, корректируют условия для парковки транспортных средств. Например, электрокары и гибриды допускается размещать в подземных стоянках ниже первого или подвального этажа только при условии медленной зарядки. Также в своде правил системы противопожарной защиты стоянки автомобилей требования пожарной безопасности прописаны положения о зонировании парковки, в их числе размещение машиномест, в частности оснащенных зарядными станциями, в пожарных отсеках закрытых стоянок. При этом их суммарное количество не должно превышать 10. Если машиномест в отсеках закрытых стоянок больше 10, то под них выделяют дополнительные пожарные зоны. Кроме того, стоянки автомобилей закрытого типа должны иметь защитные системы, среди них огнестойкие перегородки, автоматические пожарные шторы, а также спринт. Клерные оросители. Новый мурал Победы в Хабаровске посвятят герою России Владимиру Шатову. В рамках патриотического проекта на одном из домов недалеко от железнодорожного вокзала появится картина в память о подполковнике ФСБ герою России Владимире Шатове. Художник Василий Шершон уже начал наносить изображение на стену 15-этажного здания. «Муралы Победы» — это проект Союза патриотов Отечества, общественно-культурная и патриотическая инициатива, которая направлена на сохранение и популяризацию исторической памяти о подвигах защитников Отечества со времен Великой Отечественной войны до наших дней. В Хабаровске уже открыли 3 изображения, созданных в рамках проекта. На стены зданий по улице Муравьева-Амурского нанесены изображения маршалов Георгия Жукова и Александра Василевского, а также героев Великой Отечественной войны Максима Пасара и Петра Кагыгина. Посвященный Владимиру Шатову мурал станет 4-м в Хабаровске, созданным по проекту. Июнь подарит жителям Хабаровского края длинные праздничные выходные. Они ожидают россиян на следующей неделе. По случаю празднования Дня России в производственном календаре днями отдыха отмечен период с 12 по 14 июня. Предшествовать отдыху будет короткая рабочая неделя. Россиян ожидают 4 трудовых дня с 8 по 11 июня. После этих праздничных выходных подобного продолжительного периода отдыха не запланировано, а вот сокращенная неделя будет. Один праздничный выходной предусмотрен 4 ноября в среду, в день, когда в России отмечается День народного единства.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 72 рубля 55 копеек, евро 84 рубля 60 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 73 копейки, 100 японских йен 45 рублей 42 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Этот день прекрасен. В приемнике лучшая музыка, на лицах улыбки, лето в самом разгаре, все идет по плану. Но здесь на Микс ФМ, во всяком случае, совершенно точно. Сейчас поделимся информацией о погоде. И сразу после рекламы Холли Молли, Соуси Санза, а также Белла Мэй. Делайте громче, оставайтесь вместе с нами.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до плюс 10 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до плюс 10 градусов. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Она за Микс. Другая музыка на Микс ФМ. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Микс ФМ.
4: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад, вход свободный. Быть всем.
5: Аудитория 12+.
6: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Микс ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: сейчас по плану небольшая реклама, и сразу после новый музыкальный блок Эван Наби, а также Зиверт присоединятся уже совсем скоро. Делайте громче, оставайтесь вместе с нами.
1: Реклама на Mix FM. Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
3: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
4: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: привет, дорогие друзья. Мы движемся вперед под лучшую музыку Микс ФМ. А прямо сейчас послушаем рекламу и прогноз погоды.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до плюс 10 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до плюс 10 градусов. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
1: Реклама на Микс ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 3 часа дня в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. В Хабаровском крае активно трудоустраиваются земские работники культуры. В нашем регионе начался дополнительный набор участников, стартовавший по поручению президента России Владимира Путина федеральной программы «Земский работник культуры» в этом году. Трудоустроиться в учреждения культуры муниципалитетов региона смогут 14 специалистов. Заявки принимаются до 30 июля включительно. Программа соответствует целям и задачам нацпроекта «Семья», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Специалистам, которые переехали для работы в населенные пункты с численностью жителей до 50 тысяч человек и заключившим трудовой договор с организациями культуры и принявшим обязательство исполнять трудовые обязанности в течение 5 лет, уже в текущем году предоставляется единовременная компенсационная выплата в размере 2 миллиона рублей. Для участия в отборе претендентам необходимо выбрать вакансию в одной из организаций культуры края, которая принимает участие в программе, представить заявление и комплект документов, сформированный согласно установленным требованиям для рассмотрения комиссии. Результаты проведения отбора будут опубликованы на официальном сайте Министерства культуры края не позднее 10 августа этого года. Ремонт дороги к селу Дружба идет с опережением графика. Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина, общий объем финансирования составил 543,5 миллиона рублей. Значительная часть средств выделена региону из федерального бюджета. Сейчас подрядчики работают на участке от федеральной трассы «Восток». Там предстоит обновить более 14 километров дороги. Весной подрядная организация приступила к ликвидации пучин, очистке кюветов и обустройству основания методом холодного ресайклинга. Гарантия на данную участок составит 6 лет. Во время ремонта и гарантийного срока качество работ проверяют специалисты Хабаровск-Упр-Автодора и активисты. В Хабаровском крае стартовала навигация по северному завозу топлива на этот год. В отдаленные районы и округ планируется поставить порядка 35 тысяч тонн жидкого и твердого топлива. Это обеспечит стабильную работу коммунальной энергетики и комфортные условия для более 50 тысяч человек. Плановое завершение всех поставок по северному завозу намечено на 20 октября. Своевременная доставка топливно-энергетических ресурсов позволит обеспечить бесперебойное тепло и электроснабжение потребителей в отдаленных территориях Хабаровского края, создав надежную основу для прохождения предстоящей отопительного сезона.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 72 рубля 55 копеек, евро 84 рубля 60 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 73 копейки, 100 японских йен 45 рублей 42 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора. Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Mix FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Привет всем, кто только что присоединился. Это Микс FM, лучшая музыка в продолжении часа. После рекламы и прогноза погоды Good Boys, Кейн Браун, а также молоко. Делайте громче и обязательно дождитесь лучшую музыку.
1: Погода на Микс FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до плюс 10 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до плюс 10 градусов. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс FM.
3: Микс Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
4: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
5: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс FM. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 42-12.
6: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45-66-75.
1: Реклама на Микс FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: season.
1: Небольшая реклама далее и сразу после. Лучшая музыка в вашем приемнике. Хейли Стэнфилд, Аври Лавин, Simple Plan, также Notorious B.I.G. Ja Rule уже на очереди.
2: Реклама на Mix FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Mix FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
2: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: продолжаем нашу маленькую пятницу. И я хочу напомнить, что сегодня и каждую среду в 20:00 слушаем программу «Микс Экзотика». Присоединяйтесь и сегодня, и наслаждайтесь лучшей музыкой со всех континентов и на всех языках. Только на «Микс ФМ».
1: Погода на «Микс ФМ».
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до плюс 10 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до плюс 10 градусов. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 4 часа дня в Хабаровске. Новости.
1: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. 9 дорог обновят в Комсомольске-на-Амуре в этом году. Дороги ремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. В общей сложности на эти цели в нынешнем году выделено 303 миллиона рублей. Завершить все работы планируется до 1 сентября. Однако на некоторых участках ремонт ведется с опережением графика. За ходом ремонтных работ в Комсомольске-на-Амуре внимательно следят как местные, так и региональные власти. Прием заявок на конкурсы растущих российских брендов «Знай наших» продлен до 15 июня. Рассказать о своем бренде можно на сайте знайнаших.оси.рф. В этом сезоне конкурс охватит более 30 номинаций по 5 направлениям: продукты питания, товары для здоровья и спорта, креативной индустрии, потребительские бренды и технологии. Отдельный трек посвящен технологическим компаниям. От искусственного интеллекта и кибербезопасности до беспилотных систем промышленного производства и энергетики будущего. На сегодняшний день на конкурс поступило более 16 тысяч заявок из 86 регионов России. Наибольший интерес вызвали номинации «Готовая и функциональная еда», «Промышленные технологии» и «Фермерская продукция». Наиболее востребованные также вошли «Культурный код», «Семейные бренды», «Здоровье и уход», «Интерьеры», «Одежда и аксессуары». Участвовать в конкурсе могут представители малого и среднего бизнеса. Студенты из Хабаровского края получили дипломы 9-го сезона Всероссийской олимпиады «Я профессионал». Олимпиада проводится в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети», который инициирован президентом России Владимиром Путиным. На участие в 9-м сезоне зарегистрировалось рекордное количество студентов. Более 215,5 тысяч человек. Олимпиада охватила 70 направлений: от истории и культуры России, креативных индустрий до искусственного интеллекта и разработки беспилотных воздушных судов. Дипломантами стали более 3,5 тысяч студентов российских вузов, 10 из них из Хабаровского края. Ребята из нашего региона проявили себя в направлениях история и культура России, транспорт и государственные и муниципальные управления и других. Дипломанты Олимпиады «Я профессионал» смогут пройти стажировки в крупнейших компаниях и воспользоваться льготами при поступлении на следующую степень образования. Медалисты получат денежные премии в размере до 300 тысяч рублей.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 72 рубля 55 копеек, евро 84 рубля 60 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 73 копейки, 100 японских йен 45 рублей 42 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Приветствую всех на волне 102.7. С вами Настя Абрамова. И здесь для вас только крутые песни, дорогие друзья, чтобы не скучали, чтобы жизнь была веселее. Some People, Jason Derulo, Snoop Dogg, Minnelli уже на очереди. Перед этим послушаем рекламу и прогноз погоды на завтра.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до плюс 10 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до плюс 10 градусов. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Микс Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс ФМ.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
6: Переезжаете в другой город? Поможем перевести вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: небольшая реклама в продолжении часа. И сразу после новый музыкальный блок Switch Food, Maroon 5, Lil Wayne, также Liam Payne, Rita Ora уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM.
2: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье.

0: и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
1: Аудитория 12+.
2: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет-привет, дорогие друзья, это Микс ФМ. Мы помогаем узнать, что происходит, что будет происходить с погодой завтра. И сразу после рекламы по традиции вернемся к музыке. Собственно, ради нее мы все здесь и собрались.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до плюс 10 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до плюс 10 градусов. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Микс Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс ФМ.
4: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта. 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад. Вход свободный. Быть всем.
5: Аудитория 12+.
6: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 5 часов вечера в Хабаровске. Новости.
1: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. «Аврора» продлит социально значимые рейсы из Хабаровска до конца лета этого года. Это рейсы в Зею, Тынду, Ноглики и Шахтерск. Количество мест по специальным тарифам ограничено. Рейсы из Хабаровска в Зею и обратно запланированы по средам. В Тынду из Хабаровска и обратно можно летать по четвергам. Каждую пятницу самолет из Хабаровска и обратно отправляется в Ноглики. Жителям краевой столицы доступно еще одно социально значимое направление в Шахтерск. Рейсы в данный и обратно населенный пункт намерены осуществлять с июля по сентябрь. По вторникам. Самолеты будут летать и в октябре, но расписание изменится. Сад памяти высадили в Хабаровском районе в память о героях Отечества. В селе Некрасовка на территории средней школы номер 1 заложили сад памяти в рамках одноименной международной акции. Участники высадили 200 сеянцев сосны, обыкновенной в память о погибших в годы Великой Отечественной войны и в зоне специальной военной операции. Мероприятие объединило школьников, представителей районной и краевой власти, общественных организаций, волонтеров, членов школьных лесничеств и ветеранов. Организаторами выступили Министерство лесного хозяйства и лесопереработки края, правительства Хабаровского края, также общественное экологическое движение. Такие мероприятия проходят во всех районах Хабаровского края. Центральное событие с участием губернатора нашего региона Дмитрия Демешина состоялось 16 мая в поселке Корфовский, где на землях лесного фонда высадили 3500 кедра корейского. Посадки продлятся до середины июня. Хабаровчан проконсультируют по вопросам соблюдения условий труда. Завтра с 10 до 11 утра сектор охраны труда Управления промышленности и транспорта администрации города Хабаровска проведет телефонную горячую линию на тему «Актуальные вопросы проведения специальной оценки условий труда». На вопросы по телефону 419408 ответит заведующий сектором охраны труда Управления промышленности и транспорта Виктор Пьяных.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня. Доллар 72 рубля 55 копеек. Евро 84 рубля 60 копеек. 1 китайский юань 10 рублей 73 копейки. 100 японских йен 45 рублей 42 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту Хабаровский край сегодня, Хабаровским вестям и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: До конца рабочего дня остается совсем немножко времени. Трудимся усердно, чтобы отдыхать хорошо. На Микс.ФМ будет лучшая музыка, которая поддержит вас во всех начинаниях. Rush Adams, To Be Za. Также Becky Hill уже на очереди. Перед этим реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Микс.ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до плюс 10 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до плюс 10 градусов. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс.ФМ.
3: Old School на Микс.ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс.ФМ.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс.ФМ. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
6: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс.ФМ.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Обожаю, когда из приемников доносятся звуки отличной музыки. Знаю, что сейчас это происходит. Еще советую сделать громче. На очереди у нас Тейлор Свифт, Кендрик Ламар, Мила Хаиза, также Скай. Делайте громче и оставайтесь вместе с нами.
1: Реклама на Микс FM.
2: Служба по контракту – это почетная работа,

0: акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
1: Хабаровск встречает фестиваль цифрового спорта 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад, вход свободный. Быть всем.
2: Аудитория 12+.
3: Реклама на Mix FM.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

Микс FM. Слушайте свежее. Слушайте лучшее. Слушайте лучшее.

0: Движемся далее, подслушаем музыку Mix FM. Прямо сейчас послушаем рекламу и прогноз погоды на завтра. Но вы делайте громче, оставайтесь вместе с нами.
1: Погода на Mix FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до плюс 10 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до плюс 10 градусов. Ветер северный, умеренный. Реклама на Mix FM. Микс «Экзотика». Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Микс «Экзотика». Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 6 часов вечера в Хабаровске. Новости.
1: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. МЧС обновила правила парковки для электромобилей и гибридных авто. Новые условия ввели для строящихся и проектируемых как наземных, так и подземных стоянок. В пресс-службе МЧС России подчеркнули, что запрета на парковку электромобилей и гибридных авто нет, как и ограничений на открытых стоянках. Тем не менее, новые положения, которые вступили в силу 1 июня, корректируют условия для парковки транспортных средств. Например, электрокары и гибриды допускается размещать в подземных стоянках ниже первого или подвального этажа только при условии медленной зарядки. Также в своде правил системы противопожарной защиты стоянки автомобилей требования пожарной безопасности прописаны положения о зонировании парковки, в их числе размещение машиномест, в частности оснащенных зарядными станциями, в пожарных отсеках закрытых стоянок. При этом их суммарное количество не должно превышать 10. Если машиномест в отсеках закрытых стоянок больше 10, то под них выделяют дополнительные пожарные зоны. Кроме того, стоянки автомобилей закрытого типа должны иметь защитные системы, среди них огнестойкие перегородки, автоматические пожарные шторы, а также спринт. Клерные оросители. Новый мурал Победы в Хабаровске посвятят герою России Владимиру Шатову. В рамках патриотического проекта на одном из домов недалеко от железнодорожного вокзала появится картина в память о подполковнике ФСБ герое России Владимире Шатове. Художник Василий Шершон уже начал наносить изображение на стену 15-этажного здания. «Муралы Победы» – это проект Союза патриотов Отечества, общественно-культурная и патриотическая инициатива, которая направлена на сохранение и популяризацию исторической памяти о подвигах защитников Отечества со времен Великой Отечественной войны до наших дней. В Хабаровске уже открыли 3 изображения, созданных в рамках проекта. На стены зданий по улице Муравьева-Амурского нанесены изображения маршалов Георгия Жукова и Александра Василевского, а также героев Великой Отечественной войны Максима Пасара и Петра Кагыгина. Посвященный Владимиру Шатову мурал станет 4-м в Хабаровске, созданным по проекту. Июнь подарит жителям Хабаровского края длинные праздничные выходные. Они ожидают россиян на следующей неделе. По случаю празднования Дня России в производственном календаре днями отдыха отмечен период с 12 по 14 июня. Предшествовать отдыху будет короткая рабочая неделя. Россиян ожидают 4 трудовых дня с 8 по 11 июня. После этих праздничных выходных подобного продолжительного периода отдыха не запланировано, а вот сокращенная неделя будет. Один праздничный выходной предусмотрен 4 ноября в среду, в день, когда в России отмечается День народного единства.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 72 рубля 55 копеек, евро 84 рубля 60 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 73 копейки, 100 японских йен 45 рублей 42 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: привет всем, дорогие друзья. Отличного вечера желаю. Классной музыкой поделюсь сразу после рекламы. Леди Гага, Джим Класс Хироуза, а также Мэдисон Бир. Делайте громче, сдавайтесь вместе с нами.
1: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до плюс 10 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до плюс 10 градусов. Ветер северный, умеренный. Реклама на Микс-ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Переезжаете в другой город? Поможем перевести вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
5: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: послушаем небольшую рекламу. Далее новый музыкальный блок «Ловите» Арета Франклин на аудиобуллис, а также «Доджи Кэт» уже на очереди. Впереди еще больше классных музыкальных композиций.
1: Реклама на Микс FM.
2: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Микс FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Микс FM.
3: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
4: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
5: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта. 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад. Вход свободный. Быть всем.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Движемся далее под лучшую музыку Микс ФМ. Прямо сейчас реклама и прогноз погоды на завтра.
1: Погода на Микс ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до плюс 10 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до плюс 10 градусов. Ветер северный, умеренный. Реклама на Микс ФМ. Микс Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс ФМ.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: МЧС России напоминает: не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
1: Реклама на Микс ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

Микс на заказ. Выбирайте свой хит. Звоните 67 102 и 7.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Семь часов вечера в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. В Хабаровском крае активно трудоустраиваются земские работники культуры. В нашем регионе начался дополнительный набор участников, стартовавший по поручению президента России Владимира Путина федеральной программы «Земский работник культуры» в этом году. Трудоустроиться в учреждения культуры муниципалитетов региона смогут 14 специалистов. Заявки принимаются до 30 июля включительно. Программа соответствует целям и задачам нацпроекта «Семья», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Специалистам, которые переехали для работы в населенные пункты с численностью жителей до 50 тысяч человек и заключившим трудовой договор с организациями культуры и принявшим обязательство исполнять трудовые обязанности в течение 5 лет, уже в текущем году предоставляется единовременная компенсационная выплата в размере 2 миллиона рублей. Для участия в отборе претендентам необходимо выбрать вакансию в одной из организаций культуры края, которая принимает участие в программе, представить заявление и комплект документов, сформированный согласно установленным требованиям для рассмотрения комиссии. Результаты проведения отбора будут опубликованы на официальном сайте Министерства культуры и края не позднее 10 августа этого года. Ремонт дороги к селу Дружба идет с опережением графика. Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина, общий объем финансирования составил 543,5 миллиона рублей. Значительная часть средств выделена региону из федерального бюджета. Сейчас подрядчики работают на участке от федеральной трассы «Восток». Там предстоит обновить более 14 километров дороги. Весной подрядная организация приступила к ликвидации пучин, очистке кюветов и обустройству основания методом холодного ресайклинга. Гарантия на данную участок составит 6 лет. Во время ремонта и гарантийного срока качество работ проверяют специалисты Хабаровск-Упр-Автодора и активисты. В Хабаровском крае стартовала навигация по северному завозу топлива на этот год. В отдаленные районы и округ планируется поставить порядка 35 тысяч тонн жидкого и твердого топлива. Это обеспечит стабильную работу коммунальной энергетики и комфортные условия для более 50 тысяч человек. Плановое завершение всех поставок по северному завозу намечено на 20 октября. Своевременная доставка топливно-энергетических ресурсов позволит обеспечить

0: Бесперебойное тепло и электроснабжение потребителей в отдаленных территориях Хабаровского края, создав надежную основу для прохождения предстоящего отопительного сезона.
1: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 72 рубля 55 копеек, евро 84 рубля 60 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 73 копейки, 100 японских йен 45 рублей 42 копейки.
0: Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
3: Реклама спонсора. Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Обязательно дождитесь музыку, она продолжится после рекламы и прогноза погоды на завтра. Kid Rock, DJ Tiesto и Peggy Go уже на очереди. Делайте громче, оставайтесь вместе с Mix FM.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до плюс 10 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до плюс 10 градусов. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Она за Микс. Другая музыка на Микс-ФМ. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Микс-ФМ.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Микс FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Ставьте ваше объявление на Микс.ФМ. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
1: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
2: Аудитория 12+.
0: Реклама на Микс.ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Движемся далее под лучшую музыку Микс ФМ. Прямо сейчас реклама и прогноз погоды. Всем отличного, удачного вечера. Делайте громче, оставайтесь вместе со 102.7.
1: Погода на Микс ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до плюс 10 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до плюс 10 градусов. Ветер северный, умеренный. Реклама на Микс-ФМ.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 8 часов вечера в Хабаровске.
1: Приветствую всех в вечерней программе «Микс Экзотика». Час песен на различных языках мира нас ожидает. Это значит, что эмоции от погружения в самые отдаленные, жаркие страны будут очень приятными. Присоединяйтесь и оставайтесь в нашей компании. Здесь на «Микс ФМ» скоро в эфире «Фауэ Вэкхенинг», «Вэйланд», «Стромае», «Сиэнсио», «Луан Сантана» и многие-многие другие. Вставайте, присоединяйтесь, подтанцовывайте, подпевайте, и пусть ваше настроение будет на высоте.
0: Миксуем лучшее со всего мира. Это «Микс Экзотика».

É nóis. Mix Exótica.

0: Привет, дорогие друзья. Продолжаем вечер вместе с программой «Микс Экзотик». Сразу после рекламы Луис Фонси, Дэдди Янки, Кроу и Нек. Впереди еще больше классных, интересных музыкальных композиций на всех языках мира.
1: Реклама на «Микс ФМ». «Микс по-новому». Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на «Микс ФМ».
2: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на «Микс ФМ». Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Небольшая реклама в продолжении часа и экзотический микс вашему вниманию. Программу продолжают Punch BMC, также Биби Брунс, Бэмби, чуть позже еще больше классных музыкальных композиций на различных языках мира.
1: Реклама на Mix FM.
2: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта. 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад. Вход свободный. Быть всем.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: программа «Микс Экзотика. Вечер среды». Все верно, дорогие друзья. Это «Микс ФМ». Мы продолжаем слушать лучшую музыку на всех языках мира. Делаем это каждую среду с 20 до 21.00. Меня зовут Настя Абрамова. Прощаюсь с вами до завтра. Не скучайте, услышимся.
1: Реклама на «Микс ФМ».
2: Old School на «Микс ФМ». Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на «Микс ФМ».
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на «Микс ФМ».
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

9 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
3: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта. 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад. Вход свободный. Быть всем.
4: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Anazobix. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
1: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
0: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
2: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
3: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: реклама на Mix FM. Mix по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Mix FM.
1: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
3: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Mix FM.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

10 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards. Ladies and gentlemen.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучшее. Слушайте лучшее.

«Полночь в Хабаровске». Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Час ночи в Хабаровске. Микс ФМ. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Любила в себя меня обеспечен, и я в замутнении рассудка от этих чувств. Тут стало тепло на сердце и на миг.

2 часа ночи в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Семь часов утра в Хабаровске.
0: Микс ФМ. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до плюс 10 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до плюс 10 градусов. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45-88-45.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене Театра драм.
5: Аудитория 12+.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс.ФМ.
0: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Old School. Музыка, проверенная временем.
1: What we're living in.

0: Реклама на Mix FM.
1: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
4: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
5: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад, вход свободный, быть всем.
6: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: плюс 10 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до плюс 10 градусов. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 8 часов утра в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В Совете Федерации заявили, что оплата платных функций в Instagram, Facebook и WhatsApp может быть квалифицирована как финансирование экстремизма. Как заявил зампред комитета по конституционному законодательству Владимир Кожин, компания Meta признана экстремистской, и любая ее деятельность, в чем бы она ни выражалась, запрещена. Речь идет о подписках, которые запустила компания. Они дают пользователям доступ к дополнительным функциям, расширение аналитики, настройки профиля, специальным реакциям, а также возможностям для работы со сторис, например, их продление или просмотр с дополнительной статистикой. Стоимость подписок составляет несколько долларов в месяц. Таким образом, под риск могут попасть не только действия пользователей в соцсетях, но и сами платежи в адрес компании. Вузы могут отказаться от дипломных работ в пользу устных экзаменов на фоне развития искусственного интеллекта. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. По его словам, динамика использования ИИ выглядит, мягко говоря, убедительной, а в каком-то смысле даже угрожающей. Доля сгенерированного нейросетью текста в дипломных работах выросла, и в последние годы она растет. Активнее всего искусственный интеллект применяется студентами при подготовке введения и заключения. Лидерами до 60% стали экономические специальности. При этом он отметил, что большинство систем антиплагиата не способны адекватно работать с текстами, которые сгенерированы искусственным интеллектом, поэтому основную оценку должен давать преподаватель. В Хабаровском крае наметился переход рынка к многопрофильной карьере. За последние 4 года количество вакансий с проектной и частичной занятостью увеличилось в Хабаровском крае примерно в 2,2 раза, тогда как рост предложений с полной занятостью идет существенно медленнее. Одновременно число резюме в сегменте портфельной занятости выросло на 60%. Эти данные выявили аналитики ХХРУ, фиксируя переход рынка от модели «один человек, одна работа» к модели многопрофильной карьеры или портфельной занятости. Среди соискателей наибольший среднегодовой темп прироста готовности к проектной занятости за 4 года зафиксирован в сфере добычи сырья – плюс 24%. В сельском хозяйстве – плюс 22%, среди рабочего персонала – плюс 20%. А также в производстве и сервисном обслуживании – также плюс 20%. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до плюс 10 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до плюс 10 градусов. Ветер северный, умеренный.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад, вход свободный. Быть всем.
3: Аудитория 12+.
4: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
0: Реклама на Микс.ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Микс-ФМ. Old School на Микс-ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс-ФМ.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
3: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
4: Аудитория 12+.
0: Реклама на Микс ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: года на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до плюс 10 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до плюс 10 градусов. Ветер северный, умеренный.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
0: Реклама на Микс.ФМ.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Правительство внесло в Госдуму пакет поправок, который впервые создает в России полноценную систему налогообложения криптовалют. Вслед за легализацией майнинга и регулированием оборота крипты, власти ужесточают налоговый контроль над рынком, обороты которого исчислялись миллиардами, но годами оставались невыдимыми для фискальных органов. Дневной оборот криптоактивов в России составляет около 50 миллиардов рублей, что является одним из самых высоких показателей в мире. Об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков. Законопроект подробно описывает деятельность участников крипторынка, такие как цифровые депозитарии, криптообменники, цифровые брокеры и криптобиржи. Однако почти не касается вопроса налогообложения криптовалюты. Этот пробел призван восполнить новые поправки в налоговый кодекс, внесенные в Госдуму накануне. В России зафиксировали антирекорд по числу новых международных брендов. В России впервые за последние годы не появилось ни одного иностранного бренда. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на отчет консалтинговой компании CoreXP. По словам руководителя отдела исследований, такого не было ни во время локдауна из-за коронавируса в 2000 году, ни даже в первой половине 2022 года. Международные ритейлеры сокращают активность на фоне снижения спроса и падения трафика в торговых сетях. Для сравнения, по итогам всего 2025 года число новых международных брендов достигло 12 против 24 в 2024 году и такого же количества в 2023. В 2019 году на российский рынок вышло 29 новых игроков, в 2000-м – 23, в 2021 и 2022 – по 16. Спрос на курьеров в Хабаровском крае за год вырос на 112%. По итогам первого квартала этого года количество вакансий для курьеров в Хабаровском крае на ХХРУ увеличилось на 112% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее востребованными специалистами в логистике в 2026 году стали водители и экспедиторы. На них приходится 29% вакансий в профильной сфере. Доля вакансий для машинистов составила 21%, для кладовщиков и переемщиков товаров – 12%. Еще 12% предложений приходится на курьеров и почтальонов, а 9% на упаковщиков, комплектовщиков и маркировщиков. Самые конкурентные медианные заработные предложения в логистике работодатели региона предлагают машинистам – 203 400 рублей в месяц. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора. Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до плюс 10 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до плюс 10 градусов. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Микс.ФМ. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Микс.ФМ.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта. 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад. Вход свободный. Быть всем.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс.ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Микс-ФМ.
1: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
3: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
4: Аудитория 12+.
0: Реклама на Микс-ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до плюс 10 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до плюс 10 градусов. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте кран.

0: газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
1: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
2: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 10 часов утра в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В России утвердили возраст проверки детей на лишний вес. В Российской Федерации наблюдается тенденция к увеличению распространенности избыточного веса среди детей, составляющая 27% от общего числа несовершеннолетних. В связи с этим медицинские специалисты на плановых осмотрах будут уделять особое внимание к вопросам профилактики и диагностики ожирения. Возрастные периоды для проведения скрининговых мероприятий на предмет избыточного веса уже определены. Планируется внесение соответствующих изменений в нормативные документы в следующем календарном году. Проверка детей на наличие избыточного веса будет осуществляться в возрасте 6, 10, 15 и 17 лет, поскольку именно в эти возрастные периоды организм наиболее подвержен процессам, способствующим набору массы тела вследствие интенсивного роста и развития. Аналитики отметили переход россиян с огурцов и томатов на капусту и картофель. В первом квартале этого года россияне стали чаще отказываться от дорогих овощей в пользу более доступных. Продажа сладкого перца, огурцов и томатов в рознице снизилась, тогда как спрос на картофель и капусту вырос. Управляющий директор Рексофт консалтинга Дмитрий Краснов пояснил, что в начале года тепличные и импортные овощи традиционно дорожают из-за сезонности, затрат на хранение, логистику и производство в защищенном грунте. Также на спрос повлияло общее замедление роста реальных доходов домохозяйств. Зампред Ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов заявил, что снижение спроса обусловлено сдержанным потреблением и инфляцией. Покупатели выбирают базовые овощи и долго хранящиеся вместо дорогих. Отпускной бюджет мечты – 200 тысяч рублей на неделю. Реальный – в три раза ниже. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы «Суперджоб». Максимальная сумма, которую россияне могут потратить на недельный отпуск на одного человека, в 2026 году